0: Слухай, любимая. Столица.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: для тых, хто не спіць. Слухай, любимая. Столица.
1: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Алена Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. У трэцюю нядзелю чэрвеня ў Беларусі традыцыйна адзначаецца дзень медыцынскіх работнікаў. Прафесійнае свята тых, хто выбраў для сябе нялёгкі шлях дапамагаць людзям, палягчаць боль, ратаваць жыццё. Так было і падчас вайны. Цяжка ўявіць, у колькі разоў павялічылася колькасць ахвяр, калі б не ваенныя медыкі. Тыя ж санінструктары, часцей за ўсё маладыя дзяўчаты, якія самі важылі 50-60 кілаграмаў, а ў адзіночку выцягвалі на сабе салдат мужчыну поўным абмундзіраванні. А былі, да прыкладу, ваенныя медыкі, якія спынялі эпідэміі. Так было ў 1944 у азарыцкіх лагерах смерці, дзе за 10 дзён загінулі больш за 20 тысяч чалавек, якія сталі бактэрыялагічнай зброяй, тыфознымі мінамі. Зараз тут, у Калінкавіцкім раёне, усталяваны першы ў Беларусі памятны знак, прысвечаны подзвігу ваенных медыкаў. Расказвае загадчыца філіяла мемарыяльны комплекс Азарычы Зінаіда Хлебавец.
2: Применение цепного тифа, заражение узников и потом, конечно, последствия и для 65-й армии, и для медицинских работников были тяжелыми. Об этом писал и Батов, и Национального архива материалы, воспоминания Колодкина, начальника санитарной части 65-й армии, вот, где он говорил, что первые обследования живых и мертвых показали, что здесь угроза гуманитарной катастрофы.
1: Былі прынятыя прафесійныя меры, распрацаваныя патрэбныя мерапрыемствы сумесна з камандаваннем і за 2 месяцы лакалізавалі эпідэмію і выратавалі тысячы жыццяў.
2: Но за спасение это заплатили дорого и солдаты, и медики. Вот вы видите, солдат на руках держит ребенка. Так детей несли, это 2,5 километра до Азарич, несли на руках, потому что не хватало техники, дороги были разбиты, и несли на руках. Вот одна узница мне рассказывала, она приехала сразу после открытия, после масштабной реконструкции, на колясочке инвалидной. Ее привезли родственники. Она встала, ей было тяжело идти, но она шла, держалась и шла по этому мемориалу. Она говорит, мне было только 8 лет, и я здесь обморозила ноги. Но сколько живу, столько молюсь за тех солдат и медиков, которые меня спасли. Мне ампутировали не ноги, а ампутировали только пальцы. Меня солдат нес на руках, да, Азарич.
1: А потом яна стала першым живым сведкам, подтвердила успаміны про тое, як ратавалі дзяцей.
2: Вот она говорит, у нас первый умер братик старший. Мама его положила на болото, нашла хворост какой-то, приложила его немножко и положила на него, посадила. Плакала, кричала, рыдала. Говорила, что я это делаю, сыночек, только ради того, чтобы спасти вас. Да, делали настилы из мертвых и так спасали. Один из них, бывший малолетний, мне сказал, нас мама спасла только благодаря тому, что садила нас на мертвых людей. А люди умирали очень быстро. Она нас посадит на мертвых, соберет, пока тепло, мы сидим. Потом она на следующих переносит. И так спасали, спасали как могли.
1: После вызволения лагеров смерти 19 сакавіка 1944-го Константин Ракасовский, який командовал Першим Белорусским фронтом, загадал разгарнуть тут 25 военно-полевых шпиталяў, каб локализовать эпидемию сыпного тыфу и выратовать вязню, якія выжили. За житті самоотдана змагаліся медики Червоной армии. Эпидемию удалось спынить. Зараз про той подвиг нагадывая памятный знак, у яким боль страты и мужны военных медиков. Пакуль усё. До сустрэчы.
0: Дорогами перамоги. На радио «Столица». Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Брест прымае міжнародны форум «Вялікая спадчына. Агульная будучыня», прымеркаваны да 85-годзя пачатку Вялікай айчыннай вайны. Сёння ўдзельнікі мерапрыемства і госці горада прымуць удзел у адкрыцці мемарыяла «Смутак» у паўночна-заходняй частцы Брэсцкай крэпасці. Гэта праект саюзнай дзяржавы. А заўтра на світанні стануць сведкамі маштабнай гістарычнай рэканструкцыі. Ноч памяці пачнецца з унікальнай пастаноўкі. Гледачоў пагрузяць у падзеі першага дня вайны. Сталічны хакейны клуб «Дынама» працягне рабіць стаўку на развіццё беларускіх хакеістаў і іх інтэграцыю ў асноўны састаў каманды, заявіў генеральны дырэктар клуба Арцём Каркоцкі. Паводле яго слоў, адыход шэрагу вядучых гульцоў адкрывае новыя магчымасці для моладзі, якая робіць першыя крокі на ўзроўні кантынентальнай хакейнай лігі. Каркоцкі адзначыў, што лідары каманды, уключаючы Пінчука і Мароза, таксама пачыналі кар'еру ў КХЛ у статусе маладых хакеістаў. На выходных Дзяржаўтаінспекцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Нарады дарожна-патрульнай службы арыентаваны на выяўленне аўтааматараў і матацыклістаў у стане ап'янення або без права кіравання. Каментарый прадстаўніка галоўнага ўправлення Дзяржаўтаінспекцыі Ганны Банадык.
2: В выходные госавтоинспекция принимает дополнительные меры по профилактике происшествий на дорогах страны. С учетом жаркой погоды усилен контроль на дорогах местного значения и в зонах массового отдыха граждан. Наряды ДПС ориентированы на выявление автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имея права управления. Особое внимание предупреждению пресечению нарушений правил велосипедистами и лицами на средствах персональной мобильности. В работе активно используются мотопатрули и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Сотрудники милиции нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения правил. Водителям важно контролировать свое самочувствие во время движения, управлять транспортом спокойно и аккуратно, соблюдать скоростные ограничения и правила обгона, быть крайне внимательными на пешеходных переходах, не отвлекаться во время движения, обязательно пристегиваться всем в автомобиле. Будьте благоразумны на дороге, берегите себя и окружающих.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. У сталіцы да плюс 29 пераменная воблачнасць без Западкау.
3: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
7: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – Такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
6: Радио столица. Кропка Бай.
8: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корисно. Радио столица. Кропка Бай.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. У сталіцы да плюс 29, пераменная воблачнасць без ападкаў.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко павіншаваў работнікаў аховы здароўя з прафесійным святам. Імкненне дапамагаць людзям дастойна павагі, ратуючы жыцці, захоўваючы і ўмацоўваючы здароўе грамадзян, выўносіць неацэнны ўклад у будучыню нашай краіны, гаворыцца ў віншаванні. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў Беларусі створаны шырокія магчымасці для развіцця медыцыны, а ў аснове дзейнасці застаюцца высокі прафесіяналізм, адказнасць і міласэрнасць. Патриарх Московский и усея Руси Кирилл узначали боскую литургию у Свято-Воскресенским соборе у Бресте у рамках святкования Дня собора белорусских святых, поведомляя Белта. У мероприемстве приняли удел официальные особы, а так само жихары и гости города. Наступной ночью патриарх примет удел у митингу реквиями на территории Брестской крепости, присвеченном Дню памяти ахвяр Великой Отчинной и геноцида белорусского народа. У дзённых лагерах плануецца аздаравіць 235 тысяч дзяцей, паведамілі ў Мінадукацыі. Найбольшая загружанасць адзначаецца на першай і другой змене. Сёлета дэвіз, які кожны год распрацоўваецца для аздараўленчай кампаніі «Лета для краіны, лета – гэта мы», будзе задзейнічана сацыякультурная сфера ў рэгіёнах, наведванне музеяў, кінатэатраў, экскурсіі па гістарычных мясцінах. За минулые сутки у милицию поступило свыше 200 уведомлений об звонках телефонных ошуканцев. Большее злочинство удалось продухилить. Специалистами заблокированы платежи по 11 замежных реквизитах, затриманы 6 курьеров. У них конфисковано 80 тысяч рублей. Праца по выявлению и спынению ошуканских денег протягивается, подкреслили в Министерстве внутренних справ. У Мінску зараз плюс 27. По данных Белгидромета, сёння у Беларусі прогнозуется пераменная воблачнасць. Месцами по краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Ветер умераны, при навальніцах парывісты. Температура паветра ад плюс 25 до плюс 33 по захадзе Беларусі. У абласных центрах чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсті 31-33. У сталіцы до плюс 29 пераменная воблачнасць. Облачность без опадков.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
0: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Твоя мова. Радио «Столица».
1: Этот город самый лучший город на земле.

Ждем лета в старых квартирах. Квартирах, где есть свет, телефон, горячая вода, радио, дочка, пол, паркет, санузел, раздельный дом, кирпичный от

мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем гостинике кончилась плетка, смотай.

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Радио столица.
2: У столицы 15 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Беларусь ушануе памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны агульнанацыянальнай хвілінай маўчання заўтра ў 12 гадзін. У эфіры тэлебачання і радыё ў воінскіх калектывах, на вуліцах, плошчах і іншых грамадскіх месцах краіны журботным рэхам прагучаць удары метранома і мелодыя рэквіема. У гэты ж час ва ўсіх храмах будзе дадзены набат, на транспарце прагучаць сігнальныя гудкі, у некаторых месцах прыпыніцца рух. Унікальны музей «Цягнік перамогі» прыбыў у Беларусі і свой першы прыпынак зрабіў у Брэсце, паведамляе Белта. Экспазіцыя дэманструе шлях ад мірнага часу да перамогі, у тым ліку абарону Брэсцкай крэпасці і бітву пад Масквой. Экскурсія праводзіцца з аўдыягідам і доўжыцца 45 хвілін. У Брэсце «Цягнік перамогі» можна наведаць сёння і заўтра. На працягу наступных двух тыдняў поезд наведае Баранавічы, Гродна, Гомель, Магілёў, Віцебск і завершыць свой шлях на Дзень незалежнасці ў Мінску. Делегация Беларуси рассказала об своей краине на форуме «Дети содружности у Таджикистане», поведомили в Межпарламентской ассамблее СНД. Школьники зробили зарадку под ремикс «Косил Яськоню шину», про динамичную музыку раскрыли тему национального спорта – хоккея. А кроме того, вырезали ажурные вытянанки и майстровали брошки с белорусским орнаментом. Финалом дня стал концерт «Код ДНК белорусов», на яким выступили уладальники специальной премии президента по подтримце талиновитой молоди. У пункте пропуску Брест митники затримали пасажира рейсового автобуса за спробу ввозу у Беларусь наркотиков. Означається, что у зале митного оформления службовый собака указал поводинами на наявность у мужчины забороненных речевов. При надгляде знойдены скруток, який утримливал кокаин массой каляграма. Относно мужчины узбужена криминальная справа с покаранием до 10 годов позбавления воли. У Мінску зараз плюс 29. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность. У ночи месцами, раницей и днем на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы. Ветер умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью плюс 15-20, днем до плюс 30. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску, Гродні и Могилеве плюс 25-27, у Брэсці и Гомелі 27-29. У столицы у ночи плюс 17-19, у день до плюс 27, переменная в облачность, короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
4: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Патриарх Московский и усея Руси Кирилл уручил вице-премьеру Беларуси Наталье Пяткевич орден Русской Православной Церкви другой ступени святой княгини Вольги. Церемония узнагородження прийшла у Бресті, де раніцей патріарх узначалі боскую літургію у Воскресенском соборе. Орденом княгині Вольги узнагороджуються жанчини за заслуги у сферах церковного, державного и громадського служения, а так само за працу на користь ближніх. Звыше 600 легковых и грузовых автомобилей стоять у пунктах пропуска на границе Беларуси с краинами Евросоюза, выникает из данных пограничного комитета. На польском направлении у пунктах Брузги и Брест стоит 60 и 70 легковушек. У Берестовицы находится 60 грузовиков, а у Козловишах 170. На литовской границе у пункта Каменный Лох наличивается 120 легковушек и 60 грузовиков, а у Беняконях 90 и 40. На белорусско-латвийской границе черги не зафиксованы. З надыходом теплого надвор'я на дорогах выросла колькость мототранспорту, а разом с тем и ризики дорожно-транспортных здарэнняў. У рамках профилактичной акции супрацовники Державтоинспекции нагадывают водителям мотоциклов и мопедов об необходимости строгого выполнения правил дорожного руху. Комментарий наместника начальника столичной Державтоинспекции Дениса Ливановича.
2: В соответствии с действующим законодательством максимальный уровень шума выхлопной системы должен быть не более 96 дБ. Заводами-изготовителями готовый мототранспорт проверяется на соответствие нормативно-правовым актам, что в свою очередь указывает на то, что уровень шума, издаваемого мотоциклом, может быть превышен только в случаях самостоятельного переоборудования либо возникновения неисправности. Правилами дорожного движения, в свою очередь, запрещается участие в дорожном движении транспортных средств, переоборудованных без согласования с госавтоинспекцией, а также транспорта с неисправной системой выпуска отработавших газов.
1: У Мінску зараз плюс 29. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Уночи месцами, раніцей и днем на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы. Ветер умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью плюс 15-20, днем до плюс 30. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску, Гродні и Могилеве плюс 25-27, у Бресті и Гомелі 27-29. У столицы уночи плюс 17-19, у день до плюс 27. Сями, переменная в облачность, короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 22 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу +15-20, днём да +30. У абласных цэнтрах у панядзелак чакаецца: у Віцебску, Гродні і Магілёве +25-27, у Брэсце і Гомелі +27-29. У сталіцы ўначы +17-19, у дзень да +27, пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве, караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске, караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске, караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Беларусь ушануе память загинувших у годы Великой Отечественной войны агульнанациональной хвилиной молчания завтра 12 годин. У эфира телебачення и радио у воинских коллективах на улицах, площах и інших громадских местах краины жорботным рехом прогучать удары метронома и мелодия реквиема. Во всех храмах будет даден набат, на транспорте прогучать сигнальные гудки. У некоторых местах припынится рух. Память советских воинов на передадні 85-й годовины початку Великой Отечественной войны ушановали у Берлине, поведомляя Ньюсбай. Церемония прошла на территории советского мемориала у парку Тиргартен. У ее приняли удел российские дипломаты, представники громадских организаций и немецкие громадяне. Усяго Германии налічивается свыше 4000 советских помников войны и братских могил, где похованы 700 тысяч человек. Астрономічнае лето прайшло ў Беларусь і іншыя краіны паўночнага паўшар'я Зямлі, паведамляе Белта. У дзень летняга сонцастаяння нябеснае свяціла праходзіць самы доўгі шлях па небасхіле і замірае ў самай высокай кропцы над гарызонтам. Астранамічны перыяд завершыцца 23 верасня. Такім чынам, лето ў нашай краіне працягнецца 93 дні, 15 гадзін і 50 хвілін. Белорусские теннисистки стали переможцами турнира в категории ITF-35 у Испании и Китая, поведомляя Белта. У вырашальном поединку с поборництва у испанским Таусте белоруска Ганна Кубарова упевнена обгуляла в двух партиях китайскую теннисистку Руси Ву. У финальном матче турнира у китайским Джанчжоу Эвелина Ласкевич была мощнейшей за еще одну представницу Китая Дзя Иван. У Мінску зараз плюс 28. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Уначы месцами, раніцай и днем на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы. Ветер умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью плюс 15-20, днем до плюс 30. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску, Гродне и Могилеве плюс 25-27, у Бресте и Гомеле 27-29. У столицы уначы плюс 17-19, у день до плюс 27, переменная в облачность, короткочасовый дождь, махчыма навальница.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Уначы месцами, раніцай и днем на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы. Ветер умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью плюс 15-20, днем до плюс 30. У областных центрах у понеделок чакается. У Витебску, Гродня и Могилеве плюс 25-27, у Бресте и Гомеле 27-29. Во всех областных центрах переменная облачность. У Бресте, Витебску, Гомелі і Могилеве короткочасовы дождь. У столицы уначы плюс 17-19, у день до плюс 27, пераменная воблачность, короткочасовы дождь, магчыма навальніца. У спякоту удельники дорожного руху худшей стомляются, увага рассеивается, а реакция погоршается. Державтоинспекция настойливо рекомендует людям с сердечно-сосудистыми захворываниями отмовиться от поездок, при необходимости брать с собой потребные леки. Пейте больше воды, контролюйте самоотчувание. При первых прикметах недомогания ци сонливости спынитесь у тени, отпочните, умыйтесь холодной водой. Не покидайте детей у автомобилей, не забывайте у салоне и хатних годованцев. Пешеходам рекомендуется меньше находиться под прямыми солнечными променями. Перед переходом дороги переконайтесь, что водители вас зауважили и поспевают спыниться. 22 червня по народным календары Кириллов день. Он просвечен святому Кириллу Александрийскому, церковному настоятелю, который жил у 4-м стагодии. Люди починали высаживать позднюю рассаду и рыхтовать сено, косили траву и развешивали ее сушиться. Лечилось, что в этот день солнце щедро делится силой с землей, допомагающей усходам мацнеть. Наши протки верили, кваканье жаб в этот день обяцало спякоту, а выйти собак – похолодание. Ластовки летают низко, быть дождю. Опадки у Кириллов день обяцали добрый урожай збожжа. Гром и навальница, лето будет засушливым. Пчелы поводят себе агрессивно, на дворье погоршится.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: радиостолица кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радиостолица кропка

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: And now, ladies and gentlemen, give it.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбин тут, и я рады повітаться с вами у программе «Рок Лайф по-руску». Сегодня наша рок-подорожа будет крыху отрозниваться от інших. Звычайно, мы слухаем один концерт певного гурта, а сегодня пропоную наведать одразу несколько выступлений. И это будут концертные записи Виктора Цоя и группы «Кино». Щиро кажучи, не глядячи на их великую колькость, не так шмат записов заховалося у доброй якости, а некоторые нават и одразу были записаны не вельми добро. Сами музыканты амаль заўсёды мели проблемы с аппаратурой, якая была довольно дрэннай якости. Але іншай у той час наогул не існавала. Таму сённяшнія кампазіцыі будуць крыху адрознівацца адна ад адной па сваёй якасці. Тым не менш, я ўпэўнены, што вам, паважаныя слухачы, будзе цікава паслухаць канцэртныя варыянты знаёмых хітоў. Пачынаем!

ждем лета в старых квартирах. В старых квартирах, где есть это кость, телефон, горячая вода, радио, точка, пол, паркет, санузел, раздельный дом, кирпич не одна.

скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты и спички, бутылка вина, и она поможет нам ждать.

0: Музыка твоей души.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Великая айчынная война. Люди, документы и падзеі. Дорогами перамоги.
1: Мае вітанні, з вами Алена Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. У трэцюю нядзелю чэрвеня ў Беларусі традыцыйна адзначаецца дзень медыцынскіх работнікаў. Прафесійнае свята тых, хто выбраў для сябе нялёгкі шлях дапамагаць людзям, палягчаць боль, ратаваць жыццё. Так было і падчас вайны. Цяжка ўявіць, у колькі разоў павялічылася колькасць ахвяр, калі б не ваенныя медыкі. Тыя ж санінструктары, часцей за ўсё маладыя дзяўчаты, якія самі важылі 50-60 кілаграмаў, а ў адзіночку выцягвалі на сабе салдат мужчыну поўным абмундзіраванні. А былі, да прыкладу, ваенныя медыкі, якія спынялі эпідэміі. Так было ў 1944 у азарскіх лагерах смерці, дзе за 10 дзён загінулі больш за 20 тысяч чалавек, якія сталі бактэрыялагічнай зброяй, тыфознымі мінамі. Зараз тут, у Калінкавіцкім раёне, усталяваны першы ў Беларусі памятны знак, прысвечаны подзвігу ваенных медыкаў. Расказвае загадчыца філіяла мемарыяльны комплекс Азарычы Зінаіда Хлебавец.
2: Применение цепного тифа, заражение узников и потом, конечно, последствия и для 65-й армии, и для медицинских работников были тяжелыми. Об этом писал и Батов, и Национального архива материалы, воспоминания Колодкина, начальника санитарной части 65-й армии, вот, где он говорил, что первые обследования живых и мертвых показали, что здесь угроза гуманитарной катастрофы.
1: Былі прынятыя прафесійныя меры, распрацаваныя патрэбныя мерапрыемствы сумесна з камандаваннем і за 2 месяцы лакалізавалі эпідэмію і выратавалі тысячы жыццяў.
2: Но за спасение это заплатили дорого и солдаты, и медики. Вот вы видите, солдат на руках держит ребенка. Так детей несли, это 2,5 километра до Азарич, несли на руках, потому что не хватало техники, дороги были разбиты, и несли на руках. Вот одна узница мне рассказывала, она приехала сразу после открытия, после масштабной реконструкции, на колясочке инвалидной. Ее привезли родственники. Она встала, ей было тяжело идти, но она шла, держалась и шла по этому мемориалу. Она говорит, мне было только 8 лет, и я здесь обморозила ноги. Но сколько живу, столько молюсь за тех солдат и медиков, которые меня спасли. Мне ампутировали не ноги, а ампутировали только пальцы. Меня солдат нес на руках, да, Азарич.
1: А потом яна стала першым живым сведкам, подтвердила успаміны про тое, як ратавалі дзяцей.
2: Вот она говорит, у нас первый умер братик старший. Мама его положила на болото, нашла хворост какой-то, приложила его немножко и положила на него, посадила. Плакала, кричала, рыдала. Говорила, что я это делаю, сыночек, только ради того, чтобы спасти вас. Да, делали настилы из мертвых и так спасали. Один из них, бывший малолетний, мне сказал, нас мама спасла только благодаря тому, что садила нас на мертвых людей. А люди умирали очень быстро. Она нас посадит на мертвых, соберет, пока тепло, мы сидим. Потом она на следующих переносит. И так спасали, спасали как могли.
1: После вызволения лагеров смерти 19 сакавіка 1944-го Константин Ракасовский, який командовал Першим Белорусским фронтом, загадал разгарнуть тут 25 военно-полевых шпиталяў, каб локализовать эпидемию сыпного тыфу и выратовать вязню, якія вышли. За жыцці самааддана змагаліся медыкі Чырвонай арміі. Эпідэмію ўдалося спыніць. Зараз пра той подзвіг нагадвае памятны знак, у якім боль страты і мужнасць ваенных медыкаў. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё Сталіца. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: Правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Сёння даведаемся, у якіх выпадках можна адмяніць завяшчанне. Як вядома, гэты дакумент уяўляе сабой пісьмовае распараджэнне грамадзяніна аб размеркаванні яго маёмасці на выпадак смерці і ўступае ў сілу толькі пасля яго сыходу з жыцця. Завяшчанне складаецца асабіста, патрабуе абавязковага натарыяльнага засведчання. Разам з тым, у выніку змянення нейкіх жыццёвых і іншых абставін, чалавек мае права ў любы час змяніць яго або наогул адмяніць. Як гэта зрабіць, раскажа нотариус Мінскай гарадской нотарыяльнай акругі Наталля Друзь.
2: В настоящее время завещание может быть отменено следующими способами. Завещатель вправе в любое время составить новое завещание, которым предыдущее завещание будет отменено полностью или изменено в части. Завещание может быть отменено также путем уничтожения всех его экземпляров нотариусом. Для этого завещатель подает нотариусу, удостоверившему завещание, письменное заявление об уничтожении завещания и предоставляет хранящийся у завещателя экземпляр завещания. Об уничтожении завещания нотариусом составляется акт, который подписывает нотариус и завещатель. Заявление об отмене завещания путем уничтожения может быть направлено по почте. В этом случае подлинность подписи завещателя на заявление должно быть нотариально засвидетельствовано.
1: Так само завяшчанне может быть отменено завяшчальником шляхом складания отповедного распоряжения.
2: Такое распоряжение составляется в двух экземплярах и подлежит нотариальному удостоверению. В распоряжении должны быть указаны данные, которые позволяют идентифицировать отменяемое завещание, дату удостоверения, фамилию, собственное имя, отчество нотариуса, удостоверившего завещание, номер регистрации в реестре. Такое распоряжение должно быть подписано собственноручно завещателем в присутствии нотариуса. При таком способе отмены завещания сохраняется в делах нотариуса, но на экземпляре завещания делается соответствующая отметка о его отмене.
1: Ситуации, коли у грамадзяніна возникает жаданне адмяніць завяшчанне, могут быть розныя.
2: В том случае, если завещатель хочет его отменить либо изменить. То есть то, что он составил ранее, на сегодняшний день его не устраивает, и есть такая необходимость эти моменты решить. Кому-то это важно, и кто-то приходит, составляет новое завещание, неограниченное количество раз. Для кого-то важно отменить его так, чтобы наследники не знали о том, что когда-то он приходил в нотариальную контору, а для кого-то важно просто это все отменить. Поэтому вот эти три способа, они дают такую возможность.
1: У нотариальной практики отмена завещания хоть и не самое популярное деяние, однако сустракается довольно часто.
2: Это тоже активное нотариальное действие, потому что меняются обстоятельства у людей. И когда эти обстоятельства меняются, очень хорошо, что в законодательстве есть такие нормы, которые дают такую возможность это все изменить либо отменить. Но в моей практике 15 завещаний было. То есть нужно было в наследственном деле проанализировать 15 завещаний для того, чтобы понять, что же все-таки завещатель хотел изложить в своих написанных завещаниях. В нашей работе самый главный такой момент, мы должны это все проанализировать и протолковать. Есть такое понятие, как толкование завещания. И не всегда завещание, которое пишется наново, отменяет полностью старое завещание. Почему? Потому что, может, что-то добавилось. То есть изначально было составлено завещание на квартиру, потом завещатель решил написать завещание на автомобиль. Это, пожалуйста, второе завещание. Дальше завещатель решил написать на банковский счет. Это третье завещание. Все три завещания работают. И мы, когда принимаем количество завещаний, которые у нас есть в наследственных делах, эти все моменты мы должны учесть.
1: И варто уличивать, что каждый житевый выпадок индивидуальный и имеет свои нюансы. Разобраться во всем докладно на конт складания, дополнения або отмены завещания да поможет консультация у нотариуса.
0: Правовое поле.

stayed with you.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: потым голас Юрыя Левітана, які абвяшчае пра вераломны напад Германіі і песня «Священная вайна». Уваход у мемарыял у выглядзе зоркі, праз яе віднеецца галоўны манумент, у народзе яго называюць мужнасць і штык-абеліск. Крыху прайсці наперад і злева на беразе ракі Мухавец скульптурная кампазіцыя смага.
1: І в цэнтры тры яруса гранітных пліт, под которыми перезахоронены защитники, члены семьи и медперсонал. Также на территории мемориала действующий Свято-Николаевский гарнизонный собор. Он был построен еще в середине 19 века, то есть он восстановлен и ныне действующий. У Тереспольских ворот скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» была открыта в 2011 году. Память о пограничниках, которые на участке у Тереспольских ворот приняли один из самых первых ударов на себя.
0: А еще про военное минулое нагадывают музейные экспозиции на территории мемориала. Усе по теме.
1: Есть что увидеть, и ни одна из экспозиций не повторяет другую. Уникальная своя информация, новые имена, новые факты, новые судьбы. То есть здесь можно провести не один час, не два, а можно провести день и более.
0: І дакладна, ніхто абыякавым з Брэсцкай крэпасці не пойдзе, забярэ з сабой эмоцыі, ваенныя эпізоды і гісторыі людзей, якія сталі абаронцамі і героямі. Летам 1941-га і ў нашай памяці назаўсёды. Пакуль усё. Пачуемся.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

Фейсбук «Своя мова». Радио «Столица».